0: some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: Check out the size of a penny.
1: Ga de straffen.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
0: Hey, hey, la la la la! We're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Now we hear some Kino, Liberty City.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
3: I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me. Пшо нафиг! Идеальская пена!
2: Чисто

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколенно треснутый на зубах.

0: Vladivostok FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением with Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. Тут же пошлите эти снимки друзьям, развлекайтесь с разнообразными звонками, запечатлейте «Boss changing at the gym». Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее «Wizz Wireless». «Wizz Wireless. Do the social vibe».
2: Music!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: On the next episode of Hysterical Home Videos, Grandma and Grandpa caught on tape. You'll laugh till you puke at kids doing all kinds of zany things, like Jimmy plays with a fork in the breaker box and goes blind. And Dad shuts his nuts in the car door. Whoa, those are gonna be sore for a while. 5-year-old Tommy horsing around in front of the riding lawnmower.

0: is crazy, just maybe I'm crazy. This is Руслана, your wild DJ. Это мой город, бро. Серега.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Eastern European communities together!
1: Топ-квалити-мьюзик для вас точно есть!

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джа! Все будет нашим! Ваша

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: urban charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Don't you...
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social wipe.
0: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine.

0: best music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: На-най-на-на-на, hey, hey, what a beautiful night. На-най-на-на-на, get into the woods. На-най-на-на-на-на, maybe dance with the wolves. На-най-на-на-на, hey, hey, but be careful, some of them are muggers.
3: История из жизни.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Just like home.
2: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: йога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям! Йо! We're gonna own it, motherfucking city! Джек! Что будет нашим?

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is

0: Новости видео для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Are you ready for some glucose?